0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 25. Ветер от северо-западного до юго-западного слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Опытные

0: автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
1: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
2: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
3: 511 3 семерки.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
7: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
6: А что можно делать?
7: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
6: А официант и администратор?
7: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
6: То есть можно начать проще?
7: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
6: Нормально.
7: Промокод Радио Ваня. 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
8: Просто такая сильная любовь.
9: Ты еще не знаешь.
8: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем. Воздухом

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 25 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 25. Ветер от северо-западного до юго-западного слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Вау, какая подкатила.
3: Кто?
2: Выгода от компании «Авто в руки».
3: Компания «Авто в руки» – это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
2: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21 37 56 или на сайте автовруки.ру.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
3: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
2: Прям так и написать?
3: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
2: А дальше?
3: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
2: Это уже похоже на нормального помощника.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
0: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме напомнили главное правило защиты от мошенников. Ставку 6% по семейной ипотеке оставят при оплате половины жилья. Россиянка Алина Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Ключевым способом защиты от злоумышленников, которые под видом представителей управляющих компаний, банков или госструктур пытаются завладеть доступом к личным аккаунтам, остается строгий запрет на передачу кодов подтверждения из СМС и пуш-уведомлений. Об этом напомнил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Главное правило защиты остается неизменным. Никогда и никому не сообщать коды подтверждения из СМС или пуш-уведомлений. Ни сотрудники управляющих компаний, ни представители банков, ни госорганы не имеют права запрашивать такую информацию, заявил он РИА Новости. Парламентарий добавил, что требование собеседника озвучить присланный код является прямым поводом для мгновенного завершения телефонного разговора. По словам депутата, телефонные мошенники постоянно модернизируют приемы социальной инженерии и сейчас активно внедряют легенды, завязанные на привычных коммунально-бытовых проблемах. Под предлогом замены домофона, выдачи новых ключей или обновления системы доступа злоумышленники пытаются убедить человека сообщить код из СМС, предупредил он. Ставка 6% по семейной ипотеке после изменения условий программы с 1 июля сохранится только для заемщиков, которые внесут первоначальный взнос более 50% стоимости жилья. При оплате более половины стоимости квартиры льготная ставка 6% будет действовать независимо от числа детей в семье и региона покупки недвижимости, следует из документа. Для остальных заемщиков предлагается ввести дифференцированные ставки. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставка составит 12% для семей с одним ребенком, 10% с двумя детьми, 8% с тремя, 6% с четырьмя и 4% для семей с пятью и более детьми. Для остальных регионов России ставки будут ниже на 2 процентных пункта и будут находиться в диапазоне от 2 до 10%. Российская альпинистка Алина Пекова сообщила в соцсетях, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли. Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях в октябре 24-го и стала первой гражданкой России, поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников. На тот момент россиянке был 31 год. Восхождение на все 14 высочайших гор планеты – большое достижение в высотном альпинизме.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 25. Ветер от северо-западного до юго-западного слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
1: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
2: 511-37.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
6: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 25. Ветер от северо-западного до юго-западного слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: авто с пробегом. Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Вау, какая подкатила. Кто? Выгода от компании «Авто в руки».
3: Компания «Авто в руки» – это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
2: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21 37 56 или на сайте автовруки.ру.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Правила продажи недвижимости в стране могут измениться. Минпросвещение открыло горячие линии для родителей в связи с приостановкой отдыха в Крыму. Россиян предупредили о мошенничестве с выплатами ко Дню молодежи. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Госдуму планируют внести законопроект, предусматривающий обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью между физическими лицами. Об этом пишут «Известия». Мера направлена на снижение рисков и дополнительную защиту прав собственников на фоне недавних случаев, связанных с имущественными сделками. Риск мошенничества снизится, число судебных споров сократится. Отмечается также, что нотариус располагает более широкими возможностями для проверки документов, оценки состояния участников сделки и получения необходимых сведений. Сейчас стороны могут оформить договор в простой письменной форме. Обращение к нотариусу возможно, но не обязательно. Министерство просвещения организовало работу телефонов горячей линии для оперативной связи с родителями на фоне временной приостановки детского отдыха в Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Для получения информации о пребывании детей в Международном детском центре «Артек» действует единый федеральный номер 8 800 620 85. Помощь также оказывает Министерство образования, науки и молодежи Крыма. На эту горячую линию можно обращаться по вопросам, касающимся загородных стационарных лагерей. Ранее в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях до 1 сентября из-за требований безопасности. Родителям предложат альтернативные варианты в других регионах. Аферисты начали рассылать фейковые сообщения о выплатах и грантах на обучение ко Дню молодежи. Об этом рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко, пишет RT. Злоумышленники предлагают перейти по ссылке на сайты, которые копируют государственные порталы и страницы банков. Там жертв просят заполнить анкету, указать данные карты или провести проверочный платеж. Далее данные попадают в руки мошенников. В Рособрнадзоре назвали вероятный срок введения ЕГЭ по арабскому языку. Экзамены возможны не ранее 2033 года, после разработки учебно-методического обеспечения преподавателя. Кроме того, необходима апробация тестов, пояснили в пресс-службе ведомства. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявила об утверждении программы изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 25. Ветер от северо-западного до юго-западного слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
6: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омск.

0: активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: Вау, какая подкатила.
0: Кто?
2: Выгода от компании «Авто в руки».
0: Компания «Авто в руки» – это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
2: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21-37-56 или на сайте автовруки.ру.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 25 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 25. Ветер от северо-западного до юго-западного слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.

Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99 22 09.

0: Да на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
10: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
10: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
11: Не светло.
12: Застройщик ОСЗ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Ярко, легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Депутаты предложили изменить правила удостоверения сделок с недвижимостью. В Омске официально появился проспект 80-летия Победы, и сильнейшие молодые борцы страны соберутся в омском велотреке. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Госдуму направили законопроект, который обяжет проводить сделки с недвижимостью через нотариуса. Сейчас нотариальное сопровождение является обязательным не для всех видов соглашений. Законодатели предлагают в обязательном порядке удостоверять все виды сделок с недвижимостью между физлицами. Это, по их мнению, позволит снизить риски и защитить права собственников. На левом берегу Омска появился проспект 80-летия Победы. Новое название, бывший Ленинградский проспект от Ленинградского моста до круговой развязки на улицах Суворова, Енисейская и 60-летия Победы, получил по инициативе организации ветеранов. Решение утвердили накануне на пленарном заседании Горсовета. Второй проект постановления затронул 4 остановки, расположенных на улице Дергачева и бульваре Архитекторов. Остановка у транспортной развязки получила название улица Волгоградская, точка у здания автоцентра – автоцентр «Автоплюс». Еще 2 остановки названы в честь улицы Владимира Мисюрина и жилого комплекса «Зеленая река». Губернатор рассказал о ходе работ по строительству северного обхода Омска. Работы идут вдоль Красноярского тракта. Сейчас возводится мост через Иртыш, который соединит Омский и Любинский районы. Работы выполняют по графику. Напомню, северный обход представляет собой 4-полосную автомобильную дорогу протяженностью более 65 километров. Также проект предусматривает строительство 2 мостов, в том числе мостового перехода через Иртыш, 19 путепроводов и площадок для отдыха. Омск соберет сильнейших спортсменов по греко-римской борьбе. Первенство России среди юниоров станет главным отборочным этапом на первенство мира, которое состоится в октябре в Лас-Вегасе. Всего за награды поборется около 300 молодых спортсменов. Турнир пройдет на Омской велотреке с 26 по 28 июня. Торжественное открытие в пятницу в 17 часов. На юге Омской области температура накануне достигала плюс 36. По данным метеорологов, сопоставимые значения наблюдались более 100 лет назад. Жара начнет отступать уже сегодня. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Дневная температура плюс 26-28. 26 июня до плюс 25. С начала июля установится комфортная температура плюс 20-22. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 25 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 25. Ветер от северо-западного до юго-западного слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: буду машины смотреть бегать.
1: Приезжай в Антикор, здесь их целый полигон. Покупай авто с пробегом через наш автосалон.
2: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
7: Лето, солнце и жара.
8: В Доброцен идти пора.
9: Нужно срочно закупаться.
7: Едем в Доброцен. Ура!
9: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
8: Доброцен. Значит, можно купить больше.
10: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
11: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
12: 511 3 семерки.
13: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: Мне светло.
16: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фит.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Правила продажи недвижимости в стране могут измениться. Минпросвещение открыло горячие линии для родителей в связи с приостановкой отдыха в Крыму. Россиян предупредили о мошенничестве с выплатами ко Дню молодежи. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Госдуму планируют внести законопроект, предусматривающий обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью между физическими лицами. Об этом пишут «Известия». Мера направлена на снижение рисков и дополнительную защиту прав собственников на фоне недавних случаев, связанных с имущественными сделками. Риск мошенничества снизится, число судебных споров сократится. Отмечается также, что нотариус располагает более широкими возможностями для проверки документов, оценки состояния участников сделки и получения необходимых сведений. Сейчас стороны могут оформить договор в простой письменной форме. Обращение к нотариусу возможно, но не обязательно. Министерство просвещения организовало работу телефонов горячей линии для оперативной связи с родителями на фоне временной приостановки детского отдыха в Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Для получения информации о пребывании детей в Международном детском центре «Артек» действует единый федеральный номер 8 800 620 85. Помощь также оказывает Министерство образования, науки и молодежи Крыма. На эту горячую линию можно обращаться по вопросам, касающимся загородных стационарных лагерей. Ранее в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях до 1 сентября из-за требований безопасности. Родителям предложат альтернативные варианты в других регионах. Аферисты начали рассылать фейковые сообщения о выплатах и грантах на обучение ко Дню молодежи. Об этом рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко, пишет «Арти». Злоумышленники предлагают перейти по ссылке на сайты, которые копируют государственные порталы и страницы банков. Там жертв просят заполнить анкету, указать данные карты или провести проверочный платеж. Далее данные попадают в руки мошенников. В Рособрнадзоре назвали вероятный срок введения ЕГЭ по арабскому языку. Экзамены возможны не ранее 2033 года, после разработки учебно-методического обеспечения преподавателя. Кроме того, необходимо

0: необходима апробация тестов, пояснили в пресс-службе ведомства. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил об утверждении программы изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Всегда.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 25. Ветер от северо-западного до юго-западного слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Центр

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
2: Реклама.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
5: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
6: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
8: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
7: А что можно делать?
8: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
7: А официанты и администратор?
8: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
7: То есть можно начать проще?
8: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
7: Нормально.
8: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 25 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 25. Ветер от северо-западного до юго-западного слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
0: Радио Ваня. Лето. Ой!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МВД предложили ужесточить механизм передачи регионам прав по выявлению автонарушителей. Внебюджетные места по юридическим специальностям сократят. Температура воды на российских курортах становится все более комфортной.
2: МВД опубликовало проект поправок, ужесточающих порядок передачи регионам функций по фиксации нарушений правил дорожного движения и выписке штрафов без участия госавтоинспекции. Об этом сообщает «Коммерсант». Сейчас права самостоятельно штрафовать водителей, в основном за неправильную парковку, есть только у Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Подмосковья. Ранее планировалось расширить этот список еще на 30 регионов и передать столице контроль за несколькими десятками нарушений, включая превышение скорости. Однако позже Госдума сняла законопроект с рассмотрения, а МВД не поддержало массовое расширение.
1: Внебюджетные места в вузах по юридическим специальностям сократят. Об этом заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, сообщает ТАСС. По его словам, такое сокращение сейчас необходимо, поскольку в ряде вузов, где получают дипломы о юридическом образовании, они не соответствуют тем знаниям, которые должны получать выпускники. Степашин пояснил, что в таких учебных заведениях, по сути дела, осуществляется покупка дипломов. Преподавание юридических программ должно соответствовать современным вызовам. Кроме того, еще предстоит разобраться, сколько в России действительно полноценных юридических вузов и факультетов. Степашин отметил, что их более 400, при этом в СССР их было 55 при населении в два раза больше.
2: В Госдуме предложили внедрить в России обезличенные резюме. Они должны поступать работодателю до приглашения на собеседование. Дело в том, что несмотря на закрепленную в Трудовом кодексе норму о равных возможностях граждан при трудоустройстве, на практике сохраняется проблема неосознанного, целенаправленного предпочтения определенным кандидатам. Это приводит к нарушению принципов справедливой конкуренции на рынке труда. А потому необходимо предусмотреть автоматическое скрытие пола, имени, возраста, семейного положения и фотографии на этапе первичного отбора, сохранив открыто информацию о профессиональных навыках, опыте работы, образовании и квалификации.
1: Температура воды в морях, омывающих Россию, колеблется от 17 до 24 градусов. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, пишет ТАСС. По ее словам, в лидеры вырвался Сочи, в аутсайдерах Анапа. За последние несколько дней на 2 градуса понизилась температура воды в Ейске. Эксперты поясняют это тем, что в мае и июне температура воздуха была немного ниже нормы. Тем не менее, постепенный прогрев продолжается.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.
3: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прилюдии.

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 25 июня, отмечается День моряка. Кому как не нам присоединиться к этому празднику. Мы, пожалуйста, тут в одном из самых крупнейших портов северо-запада.
2: Более того, наша студия расположена на территории гавани.
1: Считай, причастны. Еще сегодня День дружбы и единения славян. От, опять не отвертеться, как говорится. Всероссийский день национальной гордости. День работников статистики. Богатый такой жирный день. День цветного телевидения. И день сама. Ну и угадайте, о чем мы решили вам рассказать.
2: А это и красиво, и съедобно. Удивительные пресноводные хищники, самые известные своими гигантскими размерами, очень необычным поведением. Главные рекорды и особенности этого усатого гиганта. Итак, официально подтвержденный вес самого крупного сома в мире достигал 306 килограммов при длине более 3 метров. Возраст был чуть в районе 80 лет. У сома около 100 тысяч вкусовых рецепторов, наших любимых вкусовых сосочков, расположенных, причем, по всему телу. То есть он может почувствовать вкус добычи, просто прикоснувшись к ней плавником.
1: Прикиньте. Мне кажется, немножко самом хочу быть.
2: Я случайно касаюсь самом твоей руки и такой: о, соленая карамель.
1: Чувствую соленая карамель, сегодня даже не жарко на улице.
2: В некоторых регионах, например, во Франции, европейские самы освоили уникальную тактику. Они выбрасываются на мелководье, чтобы оглушить и съесть пьющих воду голубей. Так называемые лягушковые самы способны выбираться из воды и передвигаться по суше в поисках нового водоема, используя грудные плавники. Мы недавно вспоминали вот эту рыбку глубоководную, нетопырь, которая ходит на плавниках. Да, у нее такие красные огромные губы надутые.
1: Но это ты вспоминал, я ее даже не видела, и хорошо, что этого не было в моей жизни.
2: Возможно, Бог миловал,
1: иначе, да. Иначе мне бы нужно было заменить глаза.
2: Теперь на кухню переходим. Как его готовить? Для нейтрализации привкуса тины, это все-таки глубоководная рыба, да, придонная. Приготовленные куски сама заливаются молоком, кефиром, либо водой с добавлением лимонного сока. Оставляется все это на 2 часа в холодильнике, после чего промываете и обсушиваете. Лучше всего раскрывают вкус сама стейки или шашлык, поскольку в этих формах жир вытапливается, а мясо становится плотным и нежнейшим.
1: Ты знаешь, когда я думаю о том, что он сожрал голубя, мне не хочется жрать его.
0: Что это было? Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 25. Ветер от северо-западного до юго-западного слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: старший брат подарил 3D-принтер, и я думаю, что каждую пятницу нужно такую хорошую традицию завести, у Алёшки просить напечатать запасную печень.
1: Да, это было бы неплохо. Ага. Вообще у нас сегодня другая тема. Тема про случайности в нашей жизни, которые произошли и либо поменяли вашу жизнь, либо вы каким-то другим взглядом посмотрели на обычные, казалось бы, вещи и предметы. Вот меня часто спрашивают, а как это? Как это вот ты вот попала на радио? Ребята, очень-очень просто. Это вышло случайно, как тема сегодняшнего утра. В выходные дни нужен был новостник. И так как особо людей не наблюдалось вот в ближайшем окружении, которые могли бы, ну, хоть более-менее отчетливо произносить слова.
0: Да, ну, а у тебя...
1: Мне предложили...
0: А ты же из интеллигентной семьи, соответственно, дикция у тебя кристальная.
1: Да, предложили это сделать, да, и сначала было так, а... И вообще, вы знаете, что я начинала работать оператором эфира? Знаете, что такое оператор эфира? Это человек, который выставляет рекламу в регионе. То есть, когда идет реклама на московской станции, человек в регионе выставляет свою рекламу и следит за тем, чтобы, когда реклама заканчивается, мы попали на ту же песню, что играет на Москве. Таким образом, у меня несколько раз сыграли песни, в которых вместо двух куплетов было четыре, ну, потому что сначала две играли на одной станции, и потом еще две. Все, конечно, очень удивлялись, как это у Боссона так много слов в песне оказалось.
0: Боссон, это, по-моему, шведский исполнитель.
1: Да.
0: Это все, то есть, ребята, long version, да, длинная версия этой песни, окей.
1: Итак, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», заходите в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM», заходите в нашу группу в Максе, она называется тоже «Радио Ваня», и рассказывайте свои истории, что у вас вышло случайно и потом понеслось.
0: Автор одного из комментариев сегодня получает 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм». Шоу состоится уже 27 июня в ДК Ленсовета.
2: Наверное, это мой рай.
3: Искать его отражение.
2: Радио Ваня ближе и роднее.

0: батарейки на радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, важно как можно раньше определиться с целями. Только таким образом вы успеете сделать все, что запланировали.
2: Овны мужчины, постарайтесь ни с кем не спорить и спокойно продолжайте вести себя так, как считаете нужным.
1: Тельцы женщины, усердие и энтузиазм помогут добиться нужных результатов в новых делах.
2: Тельцы мужчины, вам необходима передышка, причем и эмоциональная, и физическая.
1: Близнецы женщины, не стоит спешить там, где речь идет о деньгах. Продумайте все максимально скрупулезно.
2: Близнецы мужчины, с близкими вы ладите легко, и даже с важными делами все пройдет гладко.
1: Раки женщины, советы, к сожалению, окажутся бесполезны. А вот к подсказкам интуиции прислушаться можно.
2: Раки мужчины, если вы хотите кардинально изменить свою жизнь, не теряйте времени даром. День для этого подходит как нельзя лучше.
1: Львы женщины, старайтесь избегать конфликтов и самим не провоцировать споров и ссор.
2: Львы мужчины, не добившись своего сегодня, вы рискуете много потерять в будущем.
1: Девы женщины, слишком бурная реакция на происходящее еще больше запутает ситуацию.
2: Девы-мужчины, сегодня хорошо пройдут дела, связанные с поездками, переездом, сменой обстановки и даже собственной внешности.
1: Весы-женщины, во второй половине дня будет шанс найти тех, кто возьмет на себя часть ваших забот.
2: Весы-мужчины, благодаря высокому жизненному тонусу и правильному настрою, день превратится в небольшой праздник.
1: Скорпионы-женщины, отличное время для встреч с деловыми партнерами и обсуждения условий сотрудничества.
2: Скорпионы-мужчины, не стоит брать на себя ответственность за поступки других людей. Благодарности все равно не дождетесь.
1: Стрельцы женщины, вы адекватно оцениваете события и можете найти выход из сложного положения.
2: Стрельцы мужчины, ваше обаяние сегодня в апогее, причем оно безотказно действует на всех.
1: Козероги женщины, многие из вас получат интересные деловые предложения, от которых нет смысла отказываться.
2: Козероги мужчины, даже в самой затруднительной ситуации вы все равно добьетесь своего.
1: Водолеи женщины, важно оставить достаточно времени для перезагрузки и отдыха.
2: Водолеи мужчины, появится случай решить несколько давних проблем и порадовать любимого человека.
1: Рыбы женщины, не принимайте близко к сердцу то, что не заслуживает вашего внимания.
2: Рыбы мужчины, одинокие представители знака, на минуту захотят вернуться в прошлое, а потом вновь окунуться в освежающую реальность.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Ребятки, привет! Доброе утро, добрый день, здесь Батарейки, четверг, и сегодня вы нам рассказываете истории о том, как некий совершенно случайный какой-то эпизод вашей жизни абсолютно перевернул всю картину мира, наладил новый сценарий судьбы, и вы ничуть об этом не жалеете.
1: У меня вот была такая история. Перевернулась картина мира в 3 секунды. Значит, первая дочь, спокойная, положительная, никаких проблем не предоставляющая, и мне казалось, что все дети такие.
0: Прилежная.
1: Мне казалось, что генетика сработала правильно, и вот такие дети получаются. И тут появляется второй ребенок, и я понимаю, что я вообще ничего про детей не знала. Часто я говорила своей младшей дочери, что если бы старшая была такая же, как ты, то неизвестно, была ли бы ты. Второй раз на такое я бы не решилась, возможно.
0: Вдохновение как бы и улетучилось.
1: Да, и тем не менее, да, все дети, они, конечно же, имеют место и право быть, и ежели у тебя есть крепкая нервная система, коей я и обладаю. И это не случайно. Я с детства приучена терпеть. Вообще, мне кажется, дети вот 80-х, они прямо вот крепко стоят на ногах только потому, что их закалило детство.
0: Вообще, дети 80-х, это, знаешь, это как изящные чеканки. Они очень красивые, грациозные, но при этом... Попробуй их раскуси.
1: Не надо меня кусать. Значит, друзья, мы сегодня говорим о случаях, и вот одно из сообщений, которое пришло в наш канал в Максе, радио Ваня, он называется, от Елены. 25 лет назад я психанула, кинула монетку, и она упала на Санкт-Петербург. Ну, видимо, Ленка кидала монетку над картой.
0: Ну, между Гарвардом и Санкт-Петербургом. Выпал Санкт-Петербург, ну, окей.
1: Купила билет и уехала. Живу в любимом городе, у меня 3 детей. Вот так вот случайно получилось. Поэтому, если вы сейчас сидите где-то, где вам не хочется находиться, то раскладывайте перед собой карту, бросайте монетку и, собственно, езжайте в тот город, который выпадет вам по судьбе. Кстати, я же родилась в Кирове и прожила там счастливых 23 года. Что самое интересное, Киров вошел в топ-15 городов для переезда привлекательных, представляешь?
0: Ну, то есть, в смысле, комфортное проживание,
1: да,
0: есть работа,
1: цены на жилье,
0: много зелени.
1: О, зелени там очень много.
0: Потом континенталь...
1: Хотя все говорят, что вся зелень в Москве, но... Друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», в наш канал в Максе «Радио Ваня» и оставляйте свои сообщения, что у вас получилось случайно и перевернуло вашу жизнь.
2: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 25. Ветер от северо-западного до юго-западного слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: 100 с пробегом.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООО «Созаймель личный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Пользователи Макс могут жаловаться на самокатчиков в специальном чат-боте. Виталий Хаценко утвердил проекты новой жилой застройки, и россияне рассказали о популярных ПТСах. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В мессенджере Макс запустили сервис общественного контроля самокатов. С его помощью пользователи могут сообщать о нарушениях правил дорожного движения. Это в том числе неправильная парковка и езда вдвоем. Сервис был запущен Ассоциацией операторов микромобильности. Воспользоваться чат-ботом могут жители более 200 городов России, Казахстана и Беларуси, где работают кикшеринг-операторы. Архитектурно-градостроительный совет при губернаторе поддержал строительство многоквартирных домов в Центральном округе и селе Троицком Омского района. При этом, по словам главы региона, выдача разрешения напрямую связана с обязательствами застройщиков по созданию комфортной среды. Помимо этого, на градсовете обсудили проект комплексного благоустройства территории у КДЦ «Маяковский». Также члены совета одобрили решение по монтажу современной архитектурной подсветки на главных символах города – Тобольских, Тарских, Иртышских и Омских воротах Омской крепости. Омские депутаты приняли очередные поправки в бюджет города. Прирост бюджета составил около 580 миллионов. Это целевые межбюджетные трансферты и дополнительные неналоговые поступления. Более 150 миллионов из этой суммы пойдет на подготовку к отопительному сезону. Также деньги направят на компенсацию перевозчикам, содержание и ремонт дорог, уборку городских территорий и освещение улиц. Кроме того, в Омске появится 7-я модельная библиотека. На Соборной площади начали монтаж праздничных конструкций ко Дню молодежи. Главную сцену торжества в этом году выполнят в виде гигантской кинохлопушки. Такой необычный визуальный формат утвердили из-за статуса культурной столицы. Сейчас инженеры занимаются установкой звуковой аппаратуры и светодиодных экранов. Основные мероприятия начнутся 27 июня в 15 часов и продлятся до 23:30. Главными площадками праздника станут Соборная, Площадь Победы, пешеходный Любинский, площадь Бударина и Горсад. Спрос на поэзию Ахматовой в России вырос почти на 50%. Самым популярным произведением оказался «Реквием». Об этом сообщила пресс-служба книжного сервиса «Литрес». Рейтинг поэтесс возглавила Марина Цветаева, вторая – Анна Ахматова. Замыкает тройку Шахназ Саин. 2 года назад она получила специальный приз как лучший автор-дебютант до 30 лет. Это были новости.
0: Радио Ваня. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, случайности вообще не случайны. Так именно поет Мот в своей знаменитой последней композиции. И мы в этом сегодня убеждаемся. Убеждаемся и спрашиваем у вас, что случилось вдруг неожиданно и поменяло вашу жизнь на 180 градусов. Меня, конечно, умиляют люди, которые говорят, моя жизнь изменилась на 360 градусов. Я говорю, человек, так ты оказался в той же точке.
1: Топчешься на месте, чувак.
0: Итак, есть у нас канал в Максе, он называется «Радио Ваня», и написал Олег вот о чем сообщение. Дело было в Саратове, у Олега была жена, дочка, семья, и все шло, в общем-то, и неплохо, до тех пор, пока у Олега, который работает в такси, не сломался автомобиль. Ему дали на замену другой автомобиль, и Олег так вот краем глаза присмотрел, что у этого автомобиля в номере его инициалы, и 198 это номер, ну, Санкт-Петербурга, хотя в Саратове был. Ну, видимо, машина питерская.
1: Mm-hmm.
0: Олег посмотрел, посомневался, ничего себе, мои инициалы в номере, и как будто бы намек на что-то. А потом выяснилось, что жена Олега подала на развод. Олег, значит, горевал, ну, а что делать? Ну, видимо, там были свои какие-то заморочки, они развелись, и Олег вспомнил вот эту историю и думает, поеду-ка я в Санкт-Петербург, раз намек уже был. Ну и уехал. Сейчас приезжает к дочке на дни рождения, да, в Саратов, а тут в Петербурге встретил девушку своей мечты. И через год у них свадьба. Вот так-то бывает в жизни.
2: Красота какая. Слушайте, но не менее трогательная история от Жени Гордеевой в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Ехала я как-то на машине из Питера в Петрозаводск на свадьбу к подруге. Не доехала, машина сломалась. Я ничего в ней не понимаю. Стою, думаю, зачем поехала на машине? Да зачем вообще поехала в такую даль? Хотя, на самом деле, расстояние для опытного водителя, ну, ребят, ну, не очень большое. Ругаю себя и машину, и тут останавливается авто такой же марки и цвета, как у меня. Молодой человек любезно помог с проблемой. Ну и теперь я знаю, зачем я тогда поехала, потому что так я нашла свою судьбу.
0: Да, вот иногда думаешь, опоздал куда-то, а на самом деле не опоздал. Значит, тебя высшие силы уберегли от чего-то, может быть, неприятного. Может быть, наоборот, дали возможность встретиться с чем-то приятным в тот момент и в ту секунду.
2: Подвели, конечно, да, именно так.
0: И не под монастырь. Ну, есть же такое выражение, правильно? А Екатерина Сергеевна, еще одно сообщение прочитаю. Я считаю, что каждый день нас к чему-то ведет. Вот я тоже так считаю, Катюш. Всегда есть несколько дорог к чему-то новому. Например, я услышала, что у нас в клубе ударник, требуется работник. Хотя у меня работа была стабильная, я была медсестрой, 16 лет уже в коллективе, все мне стали как родные, прям семья. Но знаете, вот что-то же ёкнуло и уволилась. И стала я клубным работником. И не пожалела. Очень нравится выступать на сцене, участвовать в мастер-классах, помогать в мероприятиях. И Катя в доказательство ко всему произошедшему прислала нам две фотографии. Одна, значит, до и после. До – это медработник, и после – Катюха в русском народном сарафане стоит и просто... Сама себе не верит, что такое произошло.
2: Вот понимаешь, да, обычная медсестричка, а теперь актриса.
3: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня. С рассветом.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 25 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 25. Ветер от северо-западного до юго-западного слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Продолжение.

0: и антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в Антикор сервис Хавейл. Мельничная 132. Звоните 532-35. Предложение действует до конца июня.
1: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511-3-7.
6: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Ребятки, доброе утро, добрый день. Всем привет. Здесь батарейки. Сегодня четверг. И вы рассказываете удивительные истории о том, как совершенно какой-то левый случай перевернул вашу жизнь и развернул ее, так сказать, в нужном направлении. Ирина отметилась в нашем канале в Максе. Так и называется «Радио Ваня». Итак, зимой 2019 года, перед Новым годом, я сломала ногу. И от нечего делать сидела в ВК. Там и познакомилась со своим мужем. Я из Нижнего Новгорода, а он из Оренбурга. Ну и в итоге я уехала к нему, и теперь у нас трое очаровательных детишек. Два сыночка и лапочка-дочка, а сегодня у нас годовщина свадьбы, 5 лет, как мы семья. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Ирочка, всю вашу прекрасную дружную семью поздравляем. Это волшебно, это просто...
1: Ну и я надеюсь, что ваша нога срослась как надо, и теперь вы бегаете... Аки, молодая лань.
0: За детьми,
1: да. Да. Еще одно сообщение от Натальи из Санкт-Петербурга. Мне 43 года. Однажды у меня сломалась машина. Ну и я коллегам пожаловалась, мол, вот, не знаю, что делать. И один из мужчин посоветовал своего мастера. Но мастер жил очень далеко, и я этому мужчине говорю: слушай, человек, может, ты мне поможешь до мастера доехать? Что-то я очкую. Славик.
0: Ну, в конце концов, действительно, женщина столкнулась с... Да-да-да, послали какому-то неизвестному мужу.
1: Да. Естественно, мужчина согласился, ну как же даме не помочь. И, знаете ли, в итоге вот этой вот поездки к мастеру далекой мы меньше чем через год поженились. Нет, не в дороге, а уже потом, конечно же. Вот такое случайное решение съездить далеко к автослесарю изменило мою жизнь, пишет Наташа.
0: Слушай, ну ты знаешь, мне кажется, что этот джентльмен с работы испытывал заблаговременно.
1: А даже если не заблаговременно ее...
0: Симпатия.
1: Все равно. Еще одно сообщение от Милы Страховой. Я в прошлую субботу, это уже в нашей группе ВКонтакте, Радио Ваня, в прошлую субботу шла от подруги мимо стадиона. Там как раз матч начался между нашим Локомотивом и Факелом 2 воронежским. Решила заглянуть. Ну, ни разу не была на футболе. И, знаете, не пожалела. Наши выиграли. Я под впечатлением написала хвалебные частушки с поем своим коллективом. Думаю, они будут звучать на поле в перерывах между матчами наравне с гимном команды. Да будет так! Я, если что, я сейчас руку вверх подняла, но чтобы вселенная меня точно уже услышала.
0: Это такое приветствие. Ава Кесар!
1: Это что?
0: Ну, здравствуй, Цезарь! Салат!
2: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метров палитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим про случайности, которые произошли с вами и перевернули вашу жизнь. Вы нам пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Или вот, например, как это сделала Олечка из Санкт-Петербурга, написала в Максе в группе «Радио Ваня». Доброе утро. Мой случай, перевернувший жизнь. Я жила в Кирово-Чепецке. Это Кировская область. Так сказать, земляк практически. Олька, землячка. И в 2000 году сходила на концерт Александра Розенбаума. Через пару недель просыпаюсь и думаю, а что я сижу в этом Кирово-Чепецке? Почему бы мне не поехать в Санкт-Петербург? Собрала своего 12-летнего сына и в день города, что характерно, Санкт-Петербурга, 27 мая я стояла на перроне Московского вокзала, в кармане $150, 4 баула с вещами, непонятно, где жить, где работать, а тут надо сказать, что Оля в Кирово-Чепецке работала в газете. Ей говорили: Оля, ты у нас здесь уважаемый человек. Кем ты будешь в Питере?
1: Мыть тебя никто полы там,
0: ну, да. Конечно. Серой мышкой в серой массе. Это, кстати, вот цитата из Олиного сообщения. «Как же они ошибались», пишет Оля. Ну и дальше пошли пространные размышления, мечта плюс желание, оптимизм, уверенность в себе могут сподвигнуть человека на авантюрные поступки. Это все хорошо, Оля. Но где конец истории? Если люди ошибались, и вы достигли невероятных высот в северной столице, почему же тогда мы не видим результата?
1: Почему же мы не видим вас в правительстве города?
0: А может, видим? Просто не знаем об этом.
1: У нее просто закрытые закрытый профиль ВКонтакте, и мы не видим, как она позирует на фоне Смольного.
0: Такая вот история. Оля, ну мы требуем продолжения банкета.
1: Напишите нам, пожалуйста, да, заинтриговали. Юля Акулова, привет из Санкт-Петербурга. Это ВКонтакте в нашей группе. Было это в 2011-м. Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Недолго пообщались, обменялись страничками в ВК, потом куча дел, работы, общаться перестали. Приезжала ко мне подруга из Москвы. Отдохнули, она собралась уезжать. Говорит: слушай, проводи меня на вокзал. А мне лень. Все-таки уговорила, приехали на метро на Московский вокзал, поднимаемся по эскалатору, и мне приходит СМС от него. Это ты сейчас была на площади Восстания? Я была в шоке, говорю: да. Он меня увидел в вагоне, узнал по фоткам из ВК. Ну и все закрутилось. Вот уже 14 лет счастливого брака, двое детей. Люблю мужа безумно. Это не случай, пишет Юля Акулова. Это судьба.
0: Так что, друзья, если вдруг, мало ли, вы куда-то не хотите идти, но волею судеб вас туда понесло или кто-то уговорил вас, зачем-то это было нужно. Может, для того, чтобы в этот момент дома не остались, да?
1: А к вам водопроводчик пьяный приходил. И, слава богу, вы избавились от общения с этим неприятнейшим человеком.
0: Спасибо, коллега. Я вот думала, как бы закончить эту историю.
1: Ну, кое-как слепились.
2: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 25 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 25. Ветер от северо-западного до юго-западного слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
4: С мясной лавкой «Сиб колбасы». Гриль сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
7: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
10: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
11: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МВД предложили ужесточить механизм передачи регионам прав по выявлению автонарушителей. Внебюджетные места по юридическим специальностям сократят. Температура воды на российских курортах становится все более комфортной.
2: МВД опубликовало проект поправок, ужесточающих порядок передачи регионам функций по фиксации нарушений правил дорожного движения и выписке штрафов без участия госавтоинспекции. Об этом сообщает «Коммерсант». Сейчас права самостоятельно штрафовать водителей, в основном за неправильную парковку, есть только у Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Подмосковья. Ранее планировалось расширить этот список еще на 30 регионов и передать столице контроль за несколькими десятками нарушений, включая превышение скорости. Однако позже Госдума сняла законопроект с рассмотрения, а МВД не поддержало массовое расширение.
1: Внебюджетные места в вузах по юридическим специальностям сократят. Об этом заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, сообщает ТАСС. По его словам, такое сокращение сейчас необходимо, поскольку в ряде вузов, где получают дипломы о юридическом образовании, они не соответствуют тем знаниям, которые должны получать выпускники. Степашин пояснил, что в таких учебных заведениях, по сути дела, осуществляется покупка дипломов. Преподавание юридических программ должно соответствовать современным вызовам. Кроме того, еще предстоит разобраться, сколько в России действительно полноценных юридических вузов и факультетов. Степашин отметил, что их более 400, при этом в СССР их было 55 при населении, в два раза больше.
2: В Госдуме предложили внедрить в России обезличенные резюме. Они должны поступать работодателю до приглашения на собеседование. Дело в том, что несмотря на закрепленную в Трудовом кодексе норму о равных возможностях граждан при трудоустройстве, на практике сохраняется проблема неосознанного, целенаправленного предпочтения определенным кандидатам. Это приводит к нарушению принципов справедливой конкуренции на рынке труда. А потому необходимо предусмотреть автоматическое скрытие пола, имени, возраста, семейного положения и фотографии на этапе первичного отбора, сохранив открыто информацию о профессиональных навыках, опыте работы, образовании и квалификации.
1: Температура воды в морях, омывающих Россию, колеблется от 17 до 24 градусов. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, пишет ТАСС. По ее словам, в лидеры вырвался Сочи, в аутсайдерах Анапа. За последние несколько дней на 2 градуса понизилась температура воды в Ейске. Эксперты поясняют это тем, что в мае и июне температура воздуха была немного ниже нормы. Тем не менее, постепенный прогрев продолжается.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 25 июня, отмечается День моряка. Кому как не нам присоединиться к этому празднику. Мы, пожалуйста, тут в одном из самых крупнейших портов Северо-Запада.
1: Более того, наша студия расположена на территории гавани.
0: Считай, причастны. Еще сегодня День дружбы и единения славян. От, опять не отвертеться, как говорится. Всероссийский день национальной гордости. День работников статистики. Богатый такой жирный день. День цветного телевидения. И день сама. Ну и угадайте, о чем мы решили вам рассказать.
1: А это и красиво, и съедобно. Удивительные пресноводные хищники. Самые известные своими гигантскими размерами и очень необычным поведением. Главные рекорды и особенности этого усатого гиганта. Итак, официально подтвержден. Вес самого крупного сома в мире достигал 306 килограммов при длине более 3 метров. Возраст был что-то в районе 80 лет. У сома около 100 тысяч вкусовых рецепторов, наших любимых вкусовых сосочков, расположенных, причем, по всему телу. То есть он может почувствовать вкус добычи, просто прикоснувшись к ней плавником.
0: Прикиньте. Мне кажется, немножко самом хочу быть.
1: Я случайно касаюсь Томом. Твоей руки и такой: о, соленая карамель.
0: Чувствую соленая карамель, сегодня даже не жарко на улице.
1: В некоторых регионах, например, во Франции, европейские сомы освоили уникальную тактику. Они выбрасываются на мелководье, чтобы оглушить и съесть пьющих воду голубей. Так называемые лягушковые сомы способны выбираться из воды и передвигаться по суше в поисках нового водоема, используя грудные плавники. Мы недавно вспоминали вот эту рыбку глубоководную, нетопырь, которая ходит на плавниках. Да, у нее такие красные огромные губы надутые.
0: Но это ты вспоминал, я ее даже не видела, и хорошо, что этого не было в моей жизни.
1: Возможно, Бог миловал,
0: иначе мне бы нужно было заменить глаза.
1: Теперь на кухню переходим. Как его готовить? Для нейтрализации привкуса тины, это все-таки глубоководная рыба, да, придонная. Приготовленные куски сома заливаются молоком, кефиром, либо водой с добавлением лимонного сока. Оставляется все это на 2 часа в холодильнике, после чего промываете и обсушиваете. Лучше всего раскрывают вкус сома стейки или шашлык, поскольку в этих формах жир вытапливается, а мясо становится плотным и нежнейшим.
0: Ты знаешь, когда я думаю о том, что он сожрал голубя, мне не хочется жрать его.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 25. Ветер от северо-западного до юго-западного слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 744 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Вау, какая подкатила.
3: Кто?
2: Выгода от компании «Авто в руки».
3: Компания «Авто в руки» – это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
2: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21 37 56 или на сайте автовруки.ру.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511-37.
7: Лето, солнце и жара.
8: В Доброцен идти пора.
9: Нужно срочно закупаться.
7: Едем в Доброцен. Ура!
9: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
8: Доброцен. Значит, можно купить больше.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
11: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Реклама.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
16: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.
17: Если вас...

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, выхухоль и выпь. Немедленно выпь. Заходите прямо сейчас в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали птицу.
3: На картинке подсказки, которая расположена в нашей группе на стене, и под которой мы предлагаем вам писать ваши варианты ответов. Невероятная ситуация. Молодой человек идет через дорогу в наушниках. Ужасающая ситуация. Ужасающая своей безответственностью
2: и своей популярностью в последнее время.
3: Да, да. Молодые люди в наушниках шляются по улицам нашего прекрасного города. Ну и пожалуйста, но когда вы становитесь участником дорожного движения, переходите через дорогу, пускай даже по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, снимайте, пожалуйста, наушники. И еще, те люди, которые ездят на велосипедах и самокатах, когда вы переходите через дорогу, нужно спешиваться. Это правила дорожного движения элементарные. А они мало того, что иногда едут прямо на велосипеде, так еще и едут в наушниках. То есть тут как бы комбо получается.
2: Слушай, я неоднократно видел, когда курьеры едут на своих достаточно быстрых электромопедках, и причем летят по переходу, полностью изолированы, то есть огромные солнечные очки, там еще маска и наушники. Это вот это суперкомбо.
3: Да, друзья, поэтому будьте внимательны и осторожны, и все-таки это безопасность не только ваша, но и тех людей, которые находятся рядом с вами поблизости и могут пострадать от ваших же действий. И, кстати, когда человек переходит через дорогу в наушниках, в неположенном месте, и летит автомобиль, и если что-то случится, проблемы будут и у автомобилиста, который, в принципе, ничего не нарушал. Значит, снимаем наушники и передвигаемся в них только, я не знаю, в метро можно в наушниках стоять.
2: Да, и давайте вообще без розовых очков, да.
3: Итак, мы загадали птицу.
2: Автор одного из правильных ответов получит в подарок 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», который состоится с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Эти билеты, кстати, дают еще и право на бесплатное парение в фирменной бане «Радио Ваня».
1: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
4: А он просто диджей на радио.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: Умная зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали птицу.
3: На картинке подсказки молодой человек в наушниках идет по пешеходному переходу. И казалось бы, что в этом такого? Да все в этом не такого. Нужно наушники снимать, когда вы переходите через дорогу, даже если это в положенном месте. Спешиваться с велосипеда, с самоката и даже моноколеса, не побоюсь этого слова, тоже надо как-то
2: спрыгивать.
3: Да. Итак, друзья, идет он, значит, в наушниках, не слышит ничего, что происходит вокруг него, а наслаждается музыкой, может быть, аудиокнигой какой-нибудь, ну или еще чем-то, может вообще медитацией, мол, модной. Но вот хорошо, что пока еще живой.
2: Да, но такое ощущение, что человек вроде бы цивилизованный, считает, что он такой в чистом поле, да, где единственная помеха – это ковыль или Тимофеевка Луговая.
3: Поэтому некоторые и написали «курица». Настоящая курица это.
2: Судя по объему мозга, да.
3: Да. Есть еще вариант «утка», «голубь». Действительно, голуби иногда переходят через дорогу и даже иногда по пешеходному переходу. Ага. Есть еще вариант «ворона», «чайка» и даже «канарейка». Ну, тут вот даже желтого цвета не особо видно. Ну, разве что где-то вдалеке. Удаляющиеся машины. Но и тем не менее, да, есть «канарейка», «гусь». Птица-секретарь, опять же. Видишь, человек даже во время ходьбы не может отвлечься от своих прямых обязанностей, помощи руководителю и, возможно, сейчас, в эти минуты, он в наушниках выслушивает очередное задание и спешит его исполнить.
2: Вполне возможно, что ассоциация с птицей-секретарем вызвала вот эта вот слишком прямая осанка молодого человека.
3: Селезень еще, вот есть такой вариант ответа.
2: Настоящий селезень, да, я тоже так считаю.
3: Очень много правильных ответов, ребят, вы молодцы. Ну, конечно, человек, у которого на голове наушники, глух к внешним проявлениям мира и может стать причиной аварии и может даже сам оттуда не выйти.
2: Конечно, а птицу, которую мы загадали, вполне может стать причиной шикарного русского застолья, потому что его запекают в сухарях, ребят, по еще старой так, древней традиции. И это просто объедение. Называется птица глухарь, конечно же.
3: Мы поздравляем Каролину Клепову и вручаем Каролине 2 билета на все дни фестиваля банной культуры Парфест. Лучшие мастера парения, разнообразные бани, мастер-классы и практики для здоровья, детский лагерь и отдых у озера, концерт и развлечения для всей семьи.
2: Парфест с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Подробности на сайте parfest.ru. 0+.
1: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. У нас сегодня 25 июня, по народному календарю день Петра Солнцеворота, и я прямо-таки возмущена. Дело в том, что на Руси Петра прозвали Солнцеворотом, потому что с 25 июня дни начинают постепенно укорачиваться, ночи становятся длиннее, а в народе так и говорили: «Солнцеворот вершит поворот», подмечая, что солнце поворачивается на зиму, а лето вступает в свою самую жаркую фазу. Я вот сейчас на своем стуле на колесиках доеду до окна, открою его, и вот этот вот жар в плюс 14,5 чувствую, ударит мне прямо в лицо.
2: Да, я думаю, что этот жар преобразуется в шикарную мысль, а не достать ли мне пуховичок.
1: А еще этот день называли запоздалым капустником. Огородники высаживали последнюю рассаду, да досевали оставшиеся семена. Мне кажется, только сейчас в Санкт-Петербурге можно начать сажать картошку. Потому что, ну а что? Я считаю, что до октября вполне себе она даст свои плоды. А еще одно народное название этого дня – рыболов. 25 июня принято было ходить на рыбалку, доготовить рыбные блюда, среди которых главным украшением стола была ароматная уха.
2: Замечательно.
1: А что касается твоей любимой поговорки…
2: Июнь на рыбу плюнь.
1: Тут дело в том, что можно плюнуть, а потом съесть. Это во-первых. А во-вторых, возможно, там закралась некая…
2: Двусмысленность.
1: Да, плюнуть надо на червя. Люди, которые ходят на рыбалку,
2: чтобы
1: знают…
2: Чтобы карась шел пожирнее,
1: да,
2: ребят.
1: Да, да, да.
2: Плевать. А я, знаешь, даже иногда, вот когда вот у меня спиннинг, да, в руках оказывается, я иногда вот так вот с обеих сторон блесну облизываю и воблер тоже сую в рот.
1: А надо поцеловать червя. Ну, например.
2: Поцеловать червя? В смысле? Это уже мы выходим на просторы русских народных сказок, где принц целует жабу, и она превращается в Монику Белуччи.
1: Вот, а в нашей интерпретации ты целуешь червя, он превращается в форель.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 25. Ветер от северо-западного до юго-западного слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: 100 с пробегом.
1: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
2: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
3: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами. Приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
7: Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
9: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
10: Не светло.
11: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Аванес, Джавани, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю

будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Во Франции выявили первый случай заболевания Эболой. Трое детенышей капибар родились на Ставрополье.
2: Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый банковский инструмент рассчитан на накопление средств для покупки жилья или погашения ипотеки. Средства на таком счете можно будет использовать только для приобретения недвижимости, участия в строительстве или выплаты жилищного кредита. Срок действия договора составит не менее 3 лет. Пополнять вклад можно будет в любое время как самому владельцу, так и третьим лицам. При этом даже в случае досрочного расторжения договора проценты сохранятся, если средства направляются на жилье. Отдельно предусмотрена усиленная защита. Государство гарантирует возврат всей суммы вклада и начисленных процентов в пределах 10 миллионов рублей при отзыве лицензии у банка.
1: В Госдуме рассказали о точечном повышении пенсии для отдельных категорий граждан. Индексация произойдет в июле 2026 года, заявила член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Как пишет портал Лента.ру, она рассказала, что увеличение выплат затронет россиян, достигших 80-летнего возраста, а также получивших инвалидность первой группы. Для этих категорий фиксированная часть страховой пенсии будет увеличена вдвое. Сейчас выплата составляет 9584 рубля, а после повышения сумма достигнет 19 169 рублей. Кроме того, автоматически будет назначена надбавка за уход в размере 1400 рублей. Депутат отметила, что мера носит адресный характер.
2: Во Франции выявили первый случай заболевания Эболой. Диагноз подтвержден у врача гуманитарной организации, который вернулся из Конго. Информацию опубликовала газета «Le Parisien» со ссылкой на Министерство здравоохранения. Уточняется, что пациент находится в изоляции на территории материковой части страны. Французские органы здравоохранения проводят поиск всех лиц, с которыми контактировал заболевший. Случай был зафиксирован на фоне текущей вспышки Эболы в Центральной Африке, в том числе в Конго и Уганде.
1: Трое детенышей капибар родились на туристической ферме в Ставропольском крае. Об этом сообщили в правительстве региона, пишут РИА Новости. Специалисты называют это событие уникальным для юга России. Новорожденные чувствуют себя хорошо, пока находятся рядом с мамой под постоянным наблюдением специалистов. Как отмечают эксперты, в некомфортных условиях капибары практически не размножаются, поэтому рождение сразу 3 малышей считается свидетельством того, что для животных удалось создать среду, максимально близкую к естественной.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, важно как можно раньше определиться с целями. Только таким образом вы успеете сделать все, что запланировали.
2: Овны мужчины, постарайтесь ни с кем не спорить и спокойно продолжайте вести себя так, как считаете нужным.
1: Тельцы женщины, усердие и энтузиазм помогут добиться нужных результатов в новых делах.
2: Тельцы мужчины, вам необходима передышка, причем и эмоциональная, и физическая.
1: Близнецы женщины, не стоит спешить там, где речь идет о деньгах. Продумайте все максимально скрупулезно.
2: Близнецы мужчины, с близкими вы ладите легко, и даже с важными делами все пройдет гладко.
1: Раки женщины, советы, к сожалению, окажутся бесполезны. А вот к подсказкам интуиции прислушаться можно.
2: Раки мужчины, если вы хотите кардинально изменить свою жизнь, не теряйте времени даром. День для этого подходит как нельзя лучше.
1: Львы женщины, старайтесь избегать конфликтов и самим не провоцировать споров и ссор.
2: Львы мужчины, не добившись своего сегодня, вы рискуете много потерять в будущем.
1: Девы женщины, слишком бурная реакция на происходящее еще больше запутает ситуацию.
2: Девы-мужчины, сегодня хорошо пройдут дела, связанные с поездками, переездом, сменой обстановки и даже собственной внешности.
1: Весы-женщины, во второй половине дня будет шанс найти тех, кто возьмет на себя часть ваших забот.
2: Весы-мужчины, благодаря высокому жизненному тонусу и правильному настрою, день превратится в небольшой праздник.
1: Скорпионы-женщины, отличное время для встреч с деловыми партнерами и обсуждения условий сотрудничества.
2: Скорпионы-мужчины, не стоит брать на себя ответственность за поступки других людей. Благодарности все равно не дождетесь.
1: Стрельцы-женщины, вы адекватно оцениваете события и можете найти выход из сложного положения.
2: Стрельцы-мужчины, ваше обаяние сегодня в апогее, причем оно безотказно действует на всех.
1: Козероги-женщины, многие из вас получат интересные деловые предложения, от которых нет смысла отказываться.
2: Козероги-мужчины, даже в самой сотруднительной ситуации вы все равно добьетесь своего.
1: Водолеи-женщины, важно оставить достаточно времени для перезагрузки и отдыха.
2: Водолеи мужчины, появится случай решить несколько давних проблем и порадовать любимого человека.
1: Рыбы женщины, не принимайте близко к сердцу то, что не заслуживает вашего внимания.
2: Рыбы мужчины, одинокие представители знака, на минуту захотят вернуться в прошлое, а потом вновь окунуться в освежающую реальность.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня. Мы будем спать.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 26 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температур, с начала июля понижение.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Почему выгодно забрать свой новый Хавейл именно сейчас? Потому что только сейчас в «Антикор-сервис» жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой «Хавейл» в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в «Антикор-сервис» «Хавейл». Мельничная, 132. Звоните 532-35. Предложение действует до конца июня.
4: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло!
6: Реклама.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
9: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
8: А что можно делать?
9: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
8: А официанты и администратор?
9: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
8: То есть можно начать проще?
9: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
8: Нормально.
9: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
10: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Звездотека.
1: Земле уже в субботу, 27 июня, приблизится крупный астероид. От нашей планеты он будет находиться на безопасном расстоянии, но его можно будет наблюдать с помощью небольшого телескопа или мощного бинокля. Об этом рассказал астрофизик Эндрю Зинин, сообщает МК.ру. Космический объект будет двигаться со скоростью почти 9 км в секунду. Астероид был

0: В Петербурге вечером того же дня, то есть 27 июня, состоится праздник выпускников «Алые паруса». Событие уникальное, невероятно масштабное. В этом году выступят певица «Елка» Татьяна Крутукова, ну, все мы знаем, песня «Матушка Земля», Люся Чеботина, кстати, одна из ведущих праздника, Юлиана Караулова. Здорово, великолепно, как поет группа «Мумий-тролль». А потому активизировались мошенники всех мастей. Они продают билеты на это мероприятие и предупреждают. Об этом вице-губернатор города Борис Петровский. Он подчеркивает, что каждый пригласительный на праздник именной. Он содержит QR-код с личными данными и не может быть передан другому человеку. Ведь для подтверждения на входе нужно предъявить паспорт. Петровский добавил, что для организаторов праздника главная задача – это обеспечить безопасность детей. И в связи с этим на территорию допускаются только выпускники и их сопровождающие. Напомню еще раз, главный праздник выпускников страны «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге 27 июня в программе «Концерты на Дворцовой площади», проход «Брига Россия по Неве» и праздничный салют.
1: Звездотека. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Сегодня четверг, и батарейки вместе с вами вспоминают о тех историях, когда счастливый случай перевернул вашу жизнь. Ольга Маслова отметилась в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Как-то в интернете случайно наткнулась на приглашение на эфир от онлайн-школы плетения. Есть и такие, оказывается. Угу. Случайно появилось свободное время прийти на эфир, и я выиграла на этом эфире бесплатный курс по обучению. В итоге это круто перевернуло мою жизнь. Теперь я мастер по плетению, плету на заказ, то есть профессионально, получая за это деньги, расту в своем творчестве и уже подумываю уйти из найма и окончательно заняться сольным творчеством. А Санкт-Петербург очень вдохновляет.
1: А Елена, хочу рассказать про подругу. Она с мужем на кладбище познакомилась. Пошла на деревенское, памятник заказывать, а там в офисе слет мужчин. Сидят за столом, дела решают. Она спросила про цену, сказала, что как-то не демократично, нельзя ли скидочку и спросить у вас. Встал один из мужчин, ростом 2 метра, взял ее под руку нежно и предложил обсудить такие цену на памятник.
0: Не под руку, а на руку. Великан.
1: Вот уже 5 лет обсуждают.
0: Какой длинный и счастливый разговор. Татьяна Гришанова ВКонтакте. Город Муром, привет. 6 лет назад я не очень хотела ехать на новую работу, именно на пилораму. Понятно, девушка не очень хочет на пилораму. Но поехала все-таки, познакомилась с парнем. Оказалось, он тоже, в общем-то, не хотел ехать. Но так сложилась судьба, что через неделю мы стали вместе жить. И прошло уже 6 лет, как мы вместе растим троих моих и одного общего сына. Я так рада, что это вот так вот все перевернуло в моей жизни.
1: Да, самое главное, чтобы вы пилили только деревья, а не друг друга. И еще одно лирическое отступление сообщения. «Встречу с бывшим мужем», пишет нам Лина. Могу охарактеризовать как точку рождения большой осознанности в моей жизни. Он был учителем, открыл глаза на жизнь, заставил полюбить себя и дал толчок для интереса к внутреннему личному. Когда были вместе, думала, лучшего недостойно. Расстались, страдала, но этот толчок задал ориентиры. Познакомил с новой жизнью в любви с собой. Мне прям медитировать захотелось после сообщения. Сейчас я счастлива, пишет Лина. Изменились ценности, появилась внутренняя стойкость. Спасибо бывшему мужу. Удивительная история расставания, когда люди остаются все-таки благодарными друг другу за преподанные уроки.
0: А это называется хорошее воспитание и умение себя вести даже с человеком,
1: который... С которым что-то где-то не сложилось и не получилось. Если он был в вашей жизни, значит, он исполнил какую-то роль, заданную ему. Дальше вас ждет только светлое. Нет, не нефильтрованное, Алеша.
2: Если тебе стало грустно,
3: не забывай меня.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о случайностях, которые перевернули нашу жизнь. Сообщение из телеграм-канала «Радио Ваня ФМ» от Романа из города Тавда. В 98-м году, рассказывает Роман, поступал в техникум. На экзамене по математике часть билета меня затруднила. Ответа нет, а время идет. Заходит следующий поступающий и, проходя мимо, представляете, роняет шпаргалку. Ну, естественно, он ее поднимать не решается, а у меня-то она под ногой. Я и поднял. Использовала, естественно, по назначению. Экзамен сдал, в техникум поступил. И там познакомился с будущей женой. В счастливом браке двое замечательных детей, пишет Роман. Представляешь?
1: Анна в Максе. У нас очень интересный случай, который изменил мою жизнь, не только мою. Сидели у сестры в гостях, слушали радио. Там передавали приветы и заказывали песни. Я услышала, как сослуживцы подшутили над одним из них, отправили номер телефона его и сказали, что он хочет познакомиться. Он, разумеется, об этом не знал. Я была свободна от отношений, записала, набрала, но парень, поскольку не знал про этот прикол, сказал, что чуть позже перезвонит. Я вроде как-то и забыла, но тем не менее в тот же вечер он перезванивает. Я отдаю трубку сестре, она с ним познакомилась, они встретились, влюбились, создали семью, и чуть позже уже они познакомили меня с моим теперь уже тоже мужем. У обоих семьи, дети, вот так.
0: Мне кажется, у нас сегодня называется тема «Невероятное знакомство, а не случайные случайности». Вот Наташа Городейкина тоже пишет: 13 лет назад на одном сайте искала себе автомобиль, помогал мне в этом коллега по работе, и он увидел, что там есть раздел «Знакомство». Нас, конечно, это очень удивило, но он говорит: «Наташка, а давай мы тебе кого-нибудь найдем?» Я говорю: «Слышь, мы машину ищем». А сама думаю: «А дай-ка посмотрю». Ну что, написала одному человечку, вот уже 12 лет, как он мой муж, у нас двое детей, получилось, искала машину, а нашла мужчину.
1: Ну что, и теперь к нашей сегодняшней победительнице. Ее зовут Евгения Гордеева. Ехала на машине из Питера в Петрозаводск на свадьбу к подруге. Не доехала, машина сломалась, а я ничего в этом не понимаю. Стою, так я думаю, ну зачем я поехала и вот именно на машине, когда есть поезд, в конце концов. Зачем вообще, в принципе, поехала в такую даль? Ругаю себя и машину. И тут останавливается авто такой же марки и абсолютно такого же цвета, как у меня. Молодой человек любезно помог с решением проблемы. И теперь я знаю, зачем я тогда поехала, потому что так я нашла свою судьбу.
0: Вот второй раз ты читаешь это сообщение, второй раз у меня мурашки, смотри, какие большие, крупные, наваристые. Дорогая Евгения, мы вас от всей души поздравляем и вручаем два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм». Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь, мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» 27 июня в ДК имени Ленсовета. 12+.
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня. Почему?

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 26 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры с начала июля, понижение.
3: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Черемшой.
1: Весь июнь акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
0: Шашлык новый с Черемшой.
2: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
3: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России не планируют вводить запрет на праворульные машины. В День молодежи Амичи развезет дополнительный транспорт, и летом в Омске начнет работу музей семейных историй. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Госдуме сообщили об отсутствии планов по запрету праворульных машин. Ведомство анализирует вопросы безопасности эксплуатации таких машин для снижения аварийности. Об этом заявили в профильном комитете. Ранее стало известно, что к 2028 году планируют провести комплексное исследование рисков участия в дорожном движении праворульного транспорта. На левом берегу обустраивают проезды и тротуары. В основном это объекты, предложенные жителями, всего более 160. Так, в этом году будет обновлен тротуар у школы номер 33 и оборудован у детсада по улице Туполева. Одним из проблемных участков был проезд между домами по улице Дмитриева и 139-м детсадом. Его также сделают за лето, пообещали в мэрии. Продолжается и аварийно-восстановительный ремонт дорог. На этой неделе работы идут по улицам Володарского, 5-й Кировской, 1-й Полевой, Лисицкого и другие. В День молодежи Амичи развезут дополнительные автобусы и троллейбусы. 27 июня вместо 30 задействуют 40 единиц подвижного состава, рассказал мэр Сергей Шелест. Транспорт будет подан к остановкам госпиталей в КДЦ Маяковске. Плата за проезд будет взиматься по обычному тарифу. Льготы электронные и проездные продолжат действовать в стандартном режиме. Барельефы для скульптуры шара на площади Бухальца готовят к отливке в бронзе. Эта процедура пройдет в Екатеринбурге. Готовые металлические фрагменты будут смонтированы на площади во второй половине сентября. Каждый барельеф будет весить более полутонны, а вся конструкция шара – десятки тонн. Для надежного монтажа предусмотрен массивный бетонный фундамент и сложная внутренняя металлоконструкция. Напомню, благоустройство самой площади Бухальца планируют завершить до 1 сентября. Музей семейных историй откроется летом в отреставрированном особняке на Театральной 7. Ранее здесь располагался музей городского быта, где хранилась коллекция краеведа Владимира Селюка. Долгие годы здание находилось в аварийном состоянии и было закрыто. После завершения строительных работ начнется формирование экспозиции. Гостям покажут старинную мебель и подлинные предметы быта амичей разных эпох, а также расскажут увлекательные истории жизни городских семей. Это были новости.
0: Радио Ваня. Твое лучшее лето на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, завтра, 26 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры, с начала июля понижение.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
5: В центре

0: во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908 Санкт-Петербург.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 26 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры, с начала июля понижение.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
3: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «Созаймель личный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Принят закон о жилищных сберегательных вкладах. В Госдуме рассказали о точечном повышении пенсии. Диетолог напомнила, кому вредна вареная кукуруза. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый банковский инструмент рассчитан на накопление средств для покупки жилья или погашения ипотеки. Средства на таком счете можно будет использовать только для приобретения недвижимости, участия в строительстве или выплаты жилищного кредита. Срок действия договора составит не менее 3 лет. Пополнять вклад можно будет в любое время как самому владельцу, так и третьим лицам. При этом даже в случае досрочного расторжения договора проценты сохранятся, если средства направляются на жилье. Отдельно предусмотрена усиленная защита. Государство гарантирует возврат всей суммы вклада и начисленных процентов в пределах 10 миллионов рублей при отзыве лицензии у банка. В Госдуме рассказали о точечном повышении пенсии для отдельных категорий граждан. Индексация произойдет в июле 2026 года, заявила член Комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Как пишет портал Лента.ру, она рассказала, что увеличение выплат затронет россиян, достигших 80-летнего возраста, а также получивших инвалидность первой группы. Для этих категорий фиксированная часть страховой пенсии будет увеличена вдвое. Сейчас выплата составляет 9584 рубля, а после повышения сумма достигнет 19 169 рублей. Кроме того, автоматически будет назначена надбавка за уход в размере 1400 рублей. Депутат отметила, что мера носит адресный характер. Вареная кукуруза считается полезным продуктом, однако некоторым людям следует употреблять ее с осторожностью. Диетолог Антон Поляков рекомендовал не злоупотреблять солью при ее приготовлении, поскольку это может увеличить нагрузку на почки и спровоцировать отеки, пишет AIF.ru. По словам специалиста, кукуруза может не подойти людям с индивидуальной непереносимостью или аллергией. Кроме того, при наличии системного воспаления ее употребление может оказаться нежелательным. Вместе с тем, регулярное употребление вареной кукурузы способствует нормальному пищеварению и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию клетчатки и калия. Также в ней содержатся антиоксиданты, лютеин и зеаксантин, полезные для зрения. А в марте диетолог Кристина Пришина развеяла миф о влиянии кукурузы на целлюлит. По ее словам, употребление кукурузы не оказывает воздействия на его формирование. Между тем, чрезмерное употребление переработанной кукурузы, например, сиропа, может способствовать ожирению.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето. Каждый день на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 26 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температур, с начала июля понижение.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ваня. Радио «Ваня».

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

И дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 26 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры, с начала июля понижение.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.

0: на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Госдума отклонила законопроект о повышении выплат по Европротоколу. К новому учебному году отремонтируют 5 крупных омских спортшкол, и россиянки назвали самые привлекательные мужские профессии. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Госдума отклонила повышение выплат по Европротоколу до 300 тысяч рублей. Депутаты предлагали поднять лимиты выплат по Европротоколу в системе ОСАГО с 200 до 300 тысяч при оформлении ДТП без участия сотрудников ГАИ и при наличии разногласий между водителями. Парламентарии объясняли это ростом стоимости автомобилей и расходов на ремонт. Сейчас действующий лимит компенсации по Европротоколу остается на уровне 200 тысяч. Омские спортшколы готовят к новому учебному году. Так, в спортшколе Олимпийского резерва на улице Петра Осьминина идет комплекс на ремонт 3 спортивных залов. В учреждении на 21-й Амурской ремонтируют раздевалки, а на площадке по улице Дмитриева обновляют покрытие BMX-трассы. Работы также ведут в спорткомплексе «Юность» и в спортшколе на проспекте Мира. Об этом рассказали в мэрии. Кроме того, в спортивной школе номер 28 на улице Красных Зорь продолжается ремонт крыши. Омичи могут сдать старые автопокрышки на переработку. Экологическая акция пройдет с 1 по 3 июля, сообщили в Минприроды. Сбор будет организован по 3 адресам. Вторая казахстанская 3В, Губкина 4А и 7-я красноармейская 1А. Пункты приема будут работать с 9 до 15. К приему не допускаются крупногабаритные и сильно поврежденные покрышки, колеса от грузового и специализированного транспорта, а также шины, принадлежащие коммерческим организациям. Нападающий Джованни Фьоре покинул «Авангард» и принял решение продолжить карьеру в другой команде. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. В минувшем сезоне 29-летний Фьоре сыграл 62 матча, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 17 встреч и 7 очков. Как отмечают спортивные СМИ, Фьоре может продолжить карьеру в «Локомотиве». Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. Женщины связывают профессию врача с интеллектом, ответственностью и умением сохранять спокойствие в сложных ситуациях. На втором месте – бизнесмены. В топ также попали инженеры, юристы, военные программисты и пилоты. Согласно опросу, профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня. Всегда.

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, завтра, 26 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температур, с начала июля понижение.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Почему выгодно забрать свой новый Хавейл именно сейчас? Потому что только сейчас в Антикор Сервис жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой Хавейл в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в Антикор Сервис Хавейл. Мельничная 132. Звоните 532-35. Предложение действует до конца июня.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511, 3 семерки.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511, 3 восьмерки.
8: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
10: 380528. Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
14: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
13: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
14: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
15: Не светло.
16: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Ваня. Радио Ваня.
18: Звук поставим.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 26 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры, с начала июля понижение.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Вау, какая подкатила.
3: Кто?
2: Выгода от компании «Авто в руки».
3: Компания «Авто в руки» – это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
2: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21 37 56 или на сайте автовруки.ру.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Национальный туроператор Казахстана «Каз-Курорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Каз-Курорт» 510-123.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Принят закон о жилищных сберегательных вкладах. В Госдуме рассказали о точечном повышении пенсии. Диетолог напомнила, кому вредна вареная кукуруза. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый банковский инструмент рассчитан на накопление средств для покупки жилья или погашения ипотеки. Средства на таком счете можно будет использовать только для приобретения недвижимости, участия в строительстве или выплаты жилищного кредита. Срок действия договора составит не менее 3 лет. Пополнять вклад можно будет в любое время как самому владельцу, так и третьим лицам. При этом даже в случае досрочного расторжения договора проценты сохранятся, если средства направляются на жилье. Отдельно предусмотрена усиленная защита. Государство гарантирует возврат всей суммы вклада и начисленных процентов в пределах 10 миллионов рублей при отзыве лицензии у банка. В Госдуме рассказали о точечном повышении пенсии для отдельных категорий граждан. Индексация произойдет в июле 2026 года, заявила член Комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Как пишет портал Лента.ру, она рассказала, что увеличение выплат затронет россиян, достигших 80-летнего возраста, а также получивших инвалидность первой группы. Для этих категорий фиксированная часть страховой пенсии будет увеличена вдвое. Сейчас выплата составляет 9584 рубля, а после повышения сумма достигнет 19 169 рублей. Кроме того, автоматически будет назначена надбавка за уход в размере 1400 рублей. Депутат отметила, что мера носит адресный характер. Вареная кукуруза считается полезным продуктом, однако некоторым людям следует употреблять ее с осторожностью. Диетолог Антон Поляков рекомендовал не злоупотреблять солью при ее приготовлении, поскольку это может увеличить нагрузку на почки и спровоцировать отеки, пишет AIF.ru. По словам специалиста, кукуруза может не подойти людям с индивидуальной непереносимостью или аллергией. Кроме того, при наличии системного воспаления ее употребление может оказаться нежелательным. Вместе с тем, регулярное употребление вареной кукурузы способствует нормальному пищеварению и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию клетчатки и калия. Также в ней содержатся антиоксиданты, лютеин и зеаксантин, полезные для зрения. А в марте диетолог Кристина Пришвина развеяла миф о влиянии кукурузы на целлюлит. По ее словам, употребление кукурузы не оказывает воздействия на его формирование. Между тем, чрезмерное употребление переработанной кукурузы, например, сиропа, может способствовать ожирению.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 26 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температур, с начала июля понижение.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Продолжение.

0: наш автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лето, солнце и жара.
5: В Доброцен идти пора.
6: Нужно срочно закупаться.
4: Едем в Доброцен. Ура!
6: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
5: Доброцен. Значит, можно купить больше.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511-37.
10: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами. Приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
12: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
17: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
16: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
17: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
18: Мне светло.
19: Застройщик ООСЗ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
21: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
20: А что можно делать?
21: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
20: А официанты и администратор?
21: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
20: То есть можно начать проще?
21: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
20: Нормально.
21: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 26 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры, с начала июля понижение.
3: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Почему выгодно забрать свой новый «Хавейл» именно сейчас? Потому что только сейчас в «Антикорсервис» жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой «Хавейл» в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в «Антикорсервис» «Хавейл». Мельничная, 132. Звоните 532-35.
7: Предложение действует до конца июня.

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Вау, какая подкатила. Кто? Выгода от компании «Авто в руки».
6: Компания «Авто в руки» — это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
5: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21-37-56 или на сайте автовруки.ру.
7: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
11: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
10: Прям так и написать?
11: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
10: А дальше?
11: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
10: Это уже похоже на нормального помощника.
11: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
12: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет более чем в 30 регионах России. Если школа отказывается принять ребенка в 10 класс, то россиянам следует пожаловаться в Рособоронадзор и прокуратуру. Каждая третья россиянка предпочитает жить не ниже 10 этажа. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет более чем в 30 регионах России, что станет рекордным показателем. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, передает ТАСС. Всего ДЭК на выборах пройдет в 33 регионах. На данный момент максимальное число регионов с дистанционным электронным голосованием было зафиксировано на президентских выборах в 2024 году. Онлайн-голосование проводилось в 29 субъектах России. Выборы пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных собраний субъектов Российской Федерации. Если школа отказывается принять ребенка в 10 класс, то россиянам следует пожаловаться в Рособоронадзор и прокуратуру. Исключение составляет только регионы, где проводится эксперимент с целевым набором в колледжи, сообщил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он уточнил, что речь идет о 12 субъектах Российской Федерации, где учащимся дают возможность сдать 2 ОГЭ вместо 4 для продолжения учебы в колледже. Во всех остальных случаях давление с требованием отказаться от перехода в 10 класс – это нарушение закона, объяснил депутат. Более того, такие действия со стороны администрации учебного заведения противоречат позиции Минпросвещения, подчеркнул он. И в завершении выпуска: каждая третья россиянка предпочитает жить не ниже 10 этажа. 31% женщин при выборе квартиры отдают предпочтение высоким этажам. Для части покупательниц это связано не только с видом из окна или меньшим уровнем шума, но и с ощущением безопасности. Высокие этажи все чаще воспринимаются женщинами не как элемент люкса, а как базовая защита. 19% покупательниц прямо говорят, что одним из решающих факторов для них стал страх проникновения в квартиру, отмечают эксперты. Уточняется, что у мужчин мотивы выбора высоты отличаются. Для них главным аргументом чаще становится тишина. 34% мужчин назвали меньший уровень шума основной причиной выбора квартиры на высоком этаже. Защита от взлома у мужчин находится на втором месте. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, мои дорогие, хорошие. Новый день наступил. Сегодня четверг, 25 июня. Меня зовут Андрей Шмурай. Если хотите получить отличный подарок, участвуйте в нашей киношной игре «Угадай фильм». Правило несложное. Я включу отрывок из известного кинофильма. Как только вы вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Следуя старой доброй традиции, как всегда по четвергам, мы угадываем мультфильм, классический советский сегодня. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Спокойно, бабушка. Сюда идет волк и хочет вас слопать.
3: Что за выражение?
2: Какой волк? Что ты городишь? Как ты попал сюда?
1: Если вы вспомнили название этого мультика, звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня в подарок фирменный шопер от радио «Ваня». Как всегда, пожелаю удачи, жду ваших звоночков.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня». Разбежаться сами.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 26 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температур, с начала июля понижение.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511-37.
6: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
2: Мне светло.
0: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио «Фаня». Ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Итак, друзья мои, предлагаю подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Сегодня четверг. Угадываем замечательный мультик. Дозвонилась к нам Анастасия. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Анастасия, как настроение ваше?
1: Отлично. Летнее настроение.
0: Завершается трудовая неделя. Поздравляю вас с наступающими выходными.
1: Большое спасибо. И вас также.
0: Настя, прежде чем вы назовете этот мультик, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Спокойно, бабушка. Сюда идет волк и хочет вас слопать.
3: Что за выражение?
2: Какой волк? Что ты городишь? Как ты попал сюда?
0: Итак, расскажите нам, поведайте, как же называется этот мультфильм?
1: Это такой старенький мультфильм «Петя и Красная Шапочка» про пионера.
4: Угайдал!
0: Про пионера Петю Иванова. Господин Петя Иванов, так она его называла. Вообще, конечно, это взрыв мозга настоящий. Мультик 58-го года. Вот тогда уже вот это перемещение во времени и пространстве произошло, да, Анастасия?
1: Да. Но я, к сожалению, это время не...

0: застала, поэтому я только слышала как от рассказа своих родителей про пионеров. Вот, и мультфильм тоже смотрела, и родители меня комментировали, в общем-то. Сейчас даже плохо помню. Помню вот картинки, вот этот вот мальчик маленький, только помню визуально.
1: Ну, я вам напомню, Петя просто решил пробраться в киношку, через дырку в заборе залез, там в темноте споткнулся, упал и оказался на экране прямо в мультике.
0: Ага, да-да-да.
1: Кстати, Вовка в 39-м царстве... гораздо позже вышел, чем «Петя и Красная Шапочка». С той разницей, что там-то Вовка попал в книжку, а тут Петя попал в сказку, то есть в кино практически, в мультик. Ну, здорово, Анастасия, что вы помните, знаете этот мультфильм. Вам в подарок фирменный шопер от «Радио Ваня». Хотите кого-нибудь поприветствовать?
0: Да, обязательно. Я передаю привет своей семье, моим двум доченькам Рае и Зое и мужу Виталию.
1: Ой, спасибо огромное, я с удовольствием присоединяюсь. Хорошего дня, Анастасия.
0: Благодарю. Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
2: Угадай фильм на радио Ваня. Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 26 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры, с начала июля понижение.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: 100 с пробегом.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами и обретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
7: Национальный туроператор Казахстана «Каз-Курорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Каз-Курорт» 510-123.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня. Ага.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Когда-то давным-давно я был удивлен, почему же кино, которое я всегда видел лишь в черно-белом цвете, вдруг неожиданно стало цветным. А разгадка простая. Просто у меня был черно-белый телевизор. Да, были такие времена. А сегодня, 25 июня, между прочим, отмечается День цветного телевидения. Именно на эту тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Система цветного телевидения была разработана нашим соотечественником Владимиром Зворыкиным еще в 1928 году, но реализация стала возможна лишь к 1950 году.
0: Четвертое место.
1: Цветное телевидение сильно изменило индустрию. Появились новые жанры, музыкальные шоу, концерты, телестудии стали проектировать с учетом цвета передачи, а для рекламы начали активно использовать цвет.
0: Третье место.
1: В макияже дикторов во времена черно-белого телевидения использовали зеленую помаду, так как она лучше контрастировала на черно-белом фоне, нежели красная.
0: Второе место.
1: В европейских кинотеатрах впервые цветные фильмы появились в 1941 году. Первый в СССР серийный цветной телевизор «Рубин 401» 1968 года выпуска.
0: Первое место.
1: Пик продаж цветных телевизоров в Европе пришелся на Олимпийские игры 1972 года и чемпионат мира по футболу 1974. Да здравствует цветное телевидение!
0: Великолепная пятерка!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Удачное окно для оформления россиянами ипотеки может открыться осенью 2026 года. Сожительство без официальной регистрации брака может представлять угрозу безопасности страны. Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Удачное окно для оформления россиянами ипотеки и потребительских кредитов может открыться осенью 2026 года, если Центральный банк продолжит снижать ключевую ставку. Об этом газете «Ру» рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Одного снижения ключевой ставки на 0,25% пункта недостаточно, чтобы кредиты заметно подешевели. Для этого нужен накопительный эффект от нескольких последовательных решений регулятора. Удачное окно для заемщиков может открыться осенью 2026 года при условии, что Центробанк продолжит курс на смягчение политики на следующих заседаниях, отметила Солдатенкова. По ее словам, кредитный рынок реагирует на изменения ключевой ставки с задержкой. Сожительство без официальной регистрации брака может представлять угрозу безопасности страны. Такое мнение на Петербургском международном юридическом форуме высказал заместитель министра юстиции России Вадим Баланин. Он заявил, что распространение незарегистрированных семейных союзов можно рассматривать как фактор, несущий риски для безопасности государства. Замглавы Минюста также отметил, что ведомство выступает за укрепление института семьи и поддерживает меры, направленные на противодействие разрушению традиционных идеологических ценностей. По его словам, на протяжении последних 2 лет министерство проводит мониторинг изменений, вносимых в Семейный кодекс России. И в завершении выпуска. Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. Этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году. Люди ценят их за аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма. Это показало исследование сервиса «Авито Путешествия». Чаще всего избы снимают в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии. Заметный рост спроса фиксируется в регионах, где сохранился большой фонд старых деревянных домов в Саратовской, Волгоградской, Самарской, Орловской областях и в Республике Алтай. Избу обычно снимают на 3 ночи для компаний из 6 человек. Дольше всего останавливаются в Дагестане и Краснодарском крае по 7 дней. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 26 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температур, с начала июля – понижение.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
6: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
7: 511-37.
8: В центре

0: Отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет! Очередная рекомендация на вечер. Сегодня предлагаю посмотреть фильм под названием «Снеговик». Детектив, триллер, драма, криминал – все в одном флаконе. Главную роль в фильме играет Майкл Фассбендер. Дело происходит, как говорится, где-то у черта на куличках. В течение многих лет, в день, когда выпадает первый снег, здесь бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается. Что же будет дальше? Пейзажи, кстати, завораживающие. Норвежская природа, леса, горы и реки поданы потрясающе, а леденящая цветовая гамма только усиливает эффект, оставляя незабываемое впечатление. Ну, а исполнитель главной роли, еще раз повторю, это Майкл Фассбендер, сыграл, наверное, одну из своих лучших ролей и по праву завоевал достойное место на Голливудском Олимпе. Так что, друзья мои, кино на вечер, «Снеговик», смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вакансия, которая появилась в зоопарке Лохэп, это провинция Хэнань в Китае, привлекла к себе большое внимание. В чем тут дело? Парку дикой природы требуются люди старше 18 лет, обладающие хорошей физической формой и крепким здоровьем. Этим нанятым актерам предстоит переодеваться в медведей и развлекать публику. Зарплата составляет около $14 700, а смены длятся по 6 часов. Правда, у фальшивых медведей будет всего 4 выходных в месяц. Да, напряженный график, ничего не скажешь. Многие пожелали попробовать себя в необычной роли, выполняя странные обязанности. Ненастоящие мишки должны весь день молчать, принимать угощения от гостей, резвиться и играть, лазать по деревьям и пытаться ловить рыбу в водоемах. Особенно приветствуются любые проявления причудливого поведения. Чем веселее, тем лучше. Впрочем, если актер устанет, то он вполне может плюхнуться и подремать. В конце концов, так способен поступить любой притомившийся медведь. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 26 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры, с начала июля понижение.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
7: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
9: Почему выгодно забрать свой новый «Хавейл» именно сейчас? Потому что только сейчас в «Антикорсервис» жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой «Хавейл» в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в «Антикорсервис» «Хавейл». Мельничная, 132. Звоните 532-35.
10: Предложение действует до конца июня.

0: Абонемент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Радио Ваня.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 26 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температур, с начала июля понижение.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта-профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Ваня. Радио Ваня.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певица и автор песен Клава Кока устроила настоящую сказку для своей поклонницы, которая откликнулась на один из недавних опросов в сторис поп-звезды. Накануне артистка неожиданно появилась на свадебном торжестве, чтобы лично поздравить невесту. В новой серии публикаций исполнительница хитов «Замуж» и «Краш» призналась, перед выходом к гостям она переживала, но вместе с командой продумала каждую деталь, вплоть до дресс-кода. На празднике Клава блистала в оливковом мини-платье и в туфлях на высоких каблуках в тон. «Очень волнительно залететь на свадьбу, на которую нас никто не звал. Но невеста написала, что их свадебный танец будет под мою песню «Как я люблю тебя», и я решила исполнить ее для них вживую», — поделилась эмоциями Клава. Артистка появилась на площадке ровно в ту минуту, когда молодожены, ничего не подозревая, уже кружились в первом танце. На припеве Клава вышла на порог украшенной беседки и подхватила песню вживую. Невеста была в полном восторге, а жених искренне удивлен. Особенно трогательно, что один из куплетов поп-звезда переписала специально для пары. Вот такие они, наши звезды, простые и отзывчивые.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Шеф-повар Гордон Рамзи считает экс-футболиста Дэвида Бекхэма одним из своих лучших друзей. Недавно он высоко оценил кулинарные способности спортсмена. В интервью он рассказал, что был впечатлен ризотто, которое Бекхэм готовил во время своей карьеры в Италии. Он вспомнил, как Бекхэм, заканчивая утренние тренировки, присылал ему видео и фотографии ризотто, приготовленного во время обучения в кулинарной школе в Милане. Шеф-повар в шутку отметил, что Бекхэм стал слишком хорош, и он сам больше не будет для него готовить. Рамзи также подчеркнул, что они с Бекхэмом прекрасно проводят время, обсуждая еду и напитки. По мнению Гордона, Дэвид – признанный перфекционист, который подходит к приготовлению пищи с такой же серьезностью и вниманием к деталям, как и к своей футбольной карьере. Впрочем, я думаю, этот факт никого не удивляет.
0: Звездный час. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 26 июня, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 21, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры, с начала июля понижение.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

100 с пробегом. Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.

0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лето.
4: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Когда-то давным-давно я был удивлен, почему же кино, которое я всегда видел лишь в черно-белом цвете, вдруг неожиданно стало цветным. А разгадка простая. Просто у меня был черно-белый телевизор. Да, были такие времена. А сегодня, 25 июня, между прочим, отмечается День цветного телевидения. Именно на эту тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Система цветного телевидения была разработана нашим соотечественником Владимиром Зворыкиным еще в 1928 году, но реализация стала возможна лишь к 1950 году.
0: Четвертое место.
1: Цветное телевидение сильно изменило индустрию. Появились новые жанры, музыкальные шоу, концерты. Телестудии стали проектировать с учетом цвета передачи, а для рекламы начали активно использовать цвет.
0: Третье место.
1: В макияже дикторов во времена черно-белого телевидения использовали зеленую помаду, так как она лучше контрастировала на черно-белом фоне, нежели красная.
0: Второе место.
1: В европейских кинотеатрах впервые цветные фильмы появились в 1941 году. Первый в СССР серийный цветной телевизор «Рубин 401» 1968 года выпуска.
0: Первое место.
1: Пик продаж цветных телевизоров в Европе пришелся на Олимпийские игры 1972 года и чемпионат мира по футболу 1974. Да здравствует цветное телевидение.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Нет предела совершенству и фантазии влюбленного человека. Парень по имени Мэтт разбудил рано утром свою девушку и предложил ей пойти погулять по пляжу. Девушка, конечно, была не слишком довольна, ну, кому же хочется просыпаться в такую рань, но позже она поняла, что желание поспать подольше чуть было не лишило ее удивительного романтического сюрприза. Очень хорошо, что она послушалась Мэтта и отправилась с ним на прогулку, а он решил сделать ей предложение руки и сердца. Почему на пляже? Он нанял художника, который нарисовал на песке огромное, просто 15-метровое изображение обручального кольца со знаком вопроса. Если бы влюбленные опоздали, вы понимаете, что бы случилось? Да, прилив смыл бы всю эту красоту. Ну, а когда растроганная Ребекка, так звали девушку, вдоволь налюбовалась рисунком, Мэтт опустился на одно колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. После такого даме только и оставалось, что ответить. Ну, конечно же, да! Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: С мясной лавкой «Сиб колбасы». Гриль сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
2: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
0: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет! Очередная рекомендация на вечер. Сегодня предлагаю посмотреть фильм под названием «Снеговик». Детектив, триллер, драма, криминал – все в одном флаконе. Главную роль в фильме играет Майкл Фассбендер. Дело происходит, как говорится, где-то у черта на куличках. В течение многих лет, в день, когда выпадает первый снег, здесь бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается. Что же будет дальше? Пейзажи, кстати, завораживающие. Норвежская природа, леса, горы и реки поданы потрясающе, а леденящая цветовая гамма только усиливает эффект, оставляя незабываемое впечатление. Ну а исполнитель главной роли, еще раз повторю, это Майкл Фассбендер, сыграл, наверное, одну из своих лучших ролей и по праву завоевал достойное место на Голливудском Олимпе. Так что, друзья мои, кино на вечер, «Снеговик», смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.
2: Что если тушим на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Что

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вакансия, которая появилась в зоопарке Лохэп, это провинция Хэнань в Китае, привлекла к себе большое внимание. В чем тут дело? Парку дикой природы требуются люди старше 18 лет, обладающие хорошей физической формой и крепким здоровьем. Этим нанятым актерам предстоит переодеваться в медведей и развлекать публику. Зарплата составляет около 14 700 долларов, а смены длятся по 6 часов. Правда, у фальшивых медведей будет всего 4 выходных в месяц. Да, напряженный график, ничего не скажешь. Многие пожелали попробовать себя в необычной роли, выполняя странные обязанности. Ненастоящие мишки должны весь день молчать, принимать угощения от гостей, резвиться и играть, лазать по деревьям и пытаться ловить рыбу в водоемах. Особенно приветствуются любые проявления причудливого поведения. Чем веселее, тем лучше. Впрочем, если актер устанет, то он вполне может плюхнуться и подремать. В конце концов, так способен поступить любой притомившийся медведь. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Это не шутки.
1: Встретились маршрутки в одном миром один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Взорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе.

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая. Но на

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Звезды

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Нет, не надо. Скажи, что я не понимаю.